ꯑꯗꯣꯝꯅ ꯑꯀꯥꯁꯕꯥꯅꯤ ꯏꯝꯐꯥꯜꯒꯤ ꯀꯪꯂꯥ ꯆꯦꯅꯦꯜꯗꯒꯤ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯐꯤꯂꯝ ꯁꯩꯁꯤꯡ ꯇꯥꯕꯤꯔꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯃꯛ ꯂꯧꯕꯤꯔꯁꯤ ꯁꯨꯁꯃꯤꯇꯥ ꯁꯦꯟꯒꯤ ꯃꯃꯤ ꯀꯨꯝꯍꯩ ꯏꯪꯉꯥꯜꯒꯤ ꯃꯃꯤ ꯀꯨꯝꯍꯩ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯃꯃꯤ ꯀꯨꯝꯍꯩ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯃꯃꯤ ꯀꯨꯝꯍꯩ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯃꯃꯤ ꯀꯨꯝꯍꯩ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯃꯃꯤ ꯀꯨꯝꯍꯩ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯃꯃꯤ ꯀꯨꯝꯍꯩ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯃꯃꯤ ꯀꯨꯝꯍꯩ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯃꯃꯤ ꯀꯨꯝꯍꯩ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯃꯃꯤ ꯀꯨꯝꯍꯩ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯃꯃꯤ ꯀꯨꯝꯍꯩ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯃꯃꯤ ꯀꯨꯝꯍꯩ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯃꯃꯤ ꯀꯨꯝꯍꯩ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯃꯃꯤ ꯀꯨꯝꯍꯩ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯃꯃꯤ ꯀꯨꯝꯍꯩ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯃꯃꯤ ꯀꯨꯝꯍꯩ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯃꯃꯤ ꯀꯨꯝꯍꯩ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯃꯃꯤ ꯀꯨꯝꯍꯩ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯃꯃꯤ ꯀꯨꯝꯍꯩ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯃꯃꯤ ꯀꯨꯝꯍꯩ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯃꯃꯤ ꯀꯨꯝꯍꯩ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯃꯃꯤ ꯀꯨꯝꯍꯩ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯃꯃꯤ ꯀꯨꯝꯍꯩ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯃꯃꯤ ꯀꯨꯝꯍꯩ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯃꯃꯤ ꯀꯨꯝꯍꯩ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯃꯃꯤ ꯀꯨꯝꯍꯩ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯍꯥ

ꯃꯊꯪꯗ ꯃꯨꯛꯇ ꯃꯤꯅꯁꯤ ꯃꯥꯙꯨꯔꯤ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯐꯥꯎ ꯑꯅꯤꯅ ꯁꯛꯃꯤꯟꯅꯕ ꯑꯍꯤꯡꯒꯤ ꯃꯃꯩ ꯐꯤꯂꯝꯁꯇꯒꯤ ꯁꯩ ꯑꯃ ꯁꯩꯔꯦꯡꯕ ꯅꯤꯃꯥꯏ ꯂꯩꯁꯥꯡꯊꯦꯝ ꯁꯩꯔꯥꯡꯕꯅ ꯑꯐꯥꯎ